кишка, потом до линии сел гель, дига каненькантем, потом на мне зона. Домовею до Мадри или Берка, комиссия до Барселона. Но каждый день сон, маржин сумма, ушкерда ну влад, он директно та на то на уна, а дойш на осинка, шикарен Лизабона. Ждешь на кухой, да то на стрике, что кино я спинч, что кия маратона. Домовею до Мадри или Берка, комиссия до Барселона. Дрепорт до Колизео, никакой закубатео, маж, какой фейл корона.